ᱮᱯᱥᱮ ᱛᱮᱭᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱥᱟᱥᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱚᱠᱟ ᱞᱮᱠᱟᱱᱟᱜ ᱠᱷᱚᱛ ᱥᱮ ᱥᱟᱨ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱫᱤᱥᱦᱩᱫᱤᱥᱟᱱᱟᱜ ᱛᱚᱛᱛᱷᱚ ᱚᱱᱟ ᱢᱳᱵᱟᱭᱤᱞ ᱮᱯ ᱛᱮ ᱵᱟᱲᱟᱭ ᱧᱟᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱥᱟᱥᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱟᱶᱟᱨ ᱟᱨ ᱜᱩᱱᱢᱟᱱ ᱵᱟᱹᱭᱡᱟᱹᱭ ᱫᱚᱦᱚ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱫᱚ ᱚᱥᱟᱥᱟ ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱡᱟᱹᱱᱤᱜᱮ ᱛᱮᱡᱚ ᱜᱚᱡ ᱵᱤᱥ ᱟᱨ ᱥᱟᱨ ᱠᱚ ᱮᱢ ᱢᱟ ᱥᱟᱶ ᱥᱟᱶ ᱡᱳᱭᱵᱚ ᱪᱟᱥ ᱯᱟᱱᱛᱷᱟ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱦᱚᱸ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ ᱪᱟᱹᱥᱤ ᱠᱚᱭ ᱫᱚ ᱫᱮᱞᱟ ᱠᱟᱣᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱮᱞᱱᱤᱱᱳ ᱦᱚᱭᱦᱤᱸᱥᱤᱫ ᱫᱟᱨᱟᱭᱛᱮ ᱫᱤᱥᱚᱢ ᱡᱟᱠᱟᱛ ᱨᱮ ᱱᱮᱥ ᱡᱟᱦᱟᱸ